0: протяжка. Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
1: Принимаем нормально.